водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком сизым облаком.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Лялька моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сам.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик-бжик-бжик, уноси готовенького. Бжик-бжик-бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Вскоре в массовый оборот поступит цифровой рубль, и россиян предупреждают о схемах мошенников с новой формой валюты. Цифровой рубль должен заработать с первого.

0: По сентября все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению. Как отметил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, аферисты могут предлагать россиянам, в основном молодежи, льготы за использование цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости.
1: Россия.
0: 1 сентября стартует эксперимент по работе передвижных аптек в небольших населенных пунктах. Приобрести в таких аптеках можно будет в том числе лекарства под заказ, за исключением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Эксперимент продлится 3 года.
1: Мир.
0: Возможный пересмотр Финляндии заключенных россиянами сделок с недвижимостью не останется без ответа со стороны Москвы. Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что в этом случае будут приняты ответные меры. Госдепартамент США предупредил американских граждан о возможных беспорядках на Украине. Находящимся там американцам Белый дом рекомендует избегать демонстраций и скоплений людей и заранее ознакомиться с расположением ближайших укрытий. Рекомендации были обновлены 28 августа. Общий уровень предупреждений не изменился и остается максимальным, 4-м, с пометкой «не путешествовать». Об этом сообщает РБК.
1: Транспорт.
0: Британцы стали засматриваться на китайские автомобили. Как показало недавнее исследование портала CarWow, покупку китайской машины рассматривают почти 50% британских водителей. Это примерно вдвое больше, чем 3 года назад. За последний год в Британии значительно выросла узнаваемость таких брендов, как JQ, Cherry и Amoda. Самый узнаваемый здесь китайский автопроизводитель – BYD. Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на «Дорожном радио».

пой, и душу тереби. Зной, какой на сердце зной.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
0: Дорожное радио представляет.
9: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
9: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа – медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент России опробовал за рулем возрожденную «Волгу». Владимир Путин посетил автоквастер в Нижнем Новгороде, где возрождают легендарный бренд. Президент осмотрел производство и лично опробовал флагманский кроссовер новой «Волги» К50. Он проехал за рулем от одного цеха к другому и отметил, что, цитирую, «очень хорошо мягко идет машина, в салоне тихо, управляется буквально одним пальцем». Конец цитаты. Глава государства также отметил практичность автомобиля и оставил автограф на капоте кроссовера.
0: Россия.
1: Семейные пары получают денежные выплаты за долгий брак в 26 регионах России. Власти ввели выплаты к юбилеям семейной жизни, золотой, бриллиантовой и другим свадьбам. Как отмечает РИА Новости, федерального закона пока нет, поэтому суммы и условия всюду разнятся. От 5000 рублей в Калининградской области до 150 тысяч рублей в Челябинской. Супругам, которые провели в браке 70 лет и не менее 15 лет, прожили в регионе.
0: Образование.
1: Минпросвещение готовит новый образовательный стандарт для начальной школы. Документ планирует обновить в будущем году. Как пояснил министр Сергей Кравцов, новые правила призваны синхронизировать знания, которые дети получают с 1 по 4 классы, с обучением на последующих ступенях, а также сделать более плавным переход к школе от детского сада.
0: Футбол.
1: Краснодар сохранил лидерство в чемпионате России. Накануне кубанская команда одержала 6-ю победу подряд с минимальным счетом, обыграв Ростов. Со счетом 1-0 в столичном дерби «Динамо» обыграла «Локомотив», а единственный мяч в игре «Факел» в «Зенит» петербуржцы забили с пенальти на 92-й минуте. Более результативными выдались другие встречи. В Грозном «Ахматы» крылья «Советов» забили друг другу по 3 мяча. Московский «Спартак» разгромил «Оренбург» 5-1. Миром в итоге разошлись «ЦСКА» и «Акрон» 2-2.
0: Транспорт.
1: В Гонконге совершило полет первое беспилотное такси. Его пассажиром стал робот. Электрическое аэротакси «Ехэн» успешно совершило демонстрационный полет с человекоподобным андроидом на борту. В перспективе компания-перевозчик планирует закупить 30 таких машин для пассажирских и грузовых перевозок. Аппарат способен вертикально взлетать и садиться, разгоняться до 130 км в час и находиться в воздухе без подзарядки около получаса. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! Ну вот, долгожданная встреча состоялась. У нас был с вами небольшой перерыв, и в эфире вновь, как всегда, по выходным в это время программа «Звезды дорожного радио». И в студии приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Я немножко отдохнул, набрался новых сил. Команда «Дорожного радио» тоже полна сил. Новые проекты у нас стартуют, и об этом тоже сегодня с вами поговорим. А также потенциальная песня эфира у нас будет от группы «Пятеро», называется «Как «Какая же ты красивая». И я вашему вниманию представлю обновленную главную десятку песен эфира «Дорожного радио». Да-да, уже совсем скоро состоится 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге, Ледовом дворце, 6 декабря. И нам уже нужно определяться, кому и за что вручать «Звезды Дорожного радио». Вот поэтому мы с вами и обновляем периодически главную десятку песен эфира «Дорожного радио». Сегодня не будет мест с 1 по 10, просто вашему вниманию десятка песен, которые вы уже далее будете с помощью голосования распределять по позициям с 1 по 10. Голосовать можно и нужно на сайте дорожное.ру. Пока информации достаточно. По порядку обо всем ближайшем музыкальный час. А пока что давайте начнем с вами в алфавитном порядке представлять песни, которые вошли в хит-парад «Звезд Дорожного радио». Итак, Алекс Лим и его песня «Целый мир».

0: сеть. В эфире Дорожного радио стартовало в эту субботу новое шоу. Называется «Пять звезд». Ведущим данного шоу является Никита Леонов. Это шоу пришло на смену программы «Посиделки». У вас теперь есть шанс каждую субботу выиграть 5000 рублей прямо из рук звезд Дорожного радио. Что для этого нужно сделать? Все подробности есть в наших официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Заходите, читайте, загружайте видео, как вы поете песни из эфира Дорожного радио. Ставьте специальный хэштег, который там написан. Мы все видео собираем. Звезды приходят, каждую программу оценивают 5 видеороликов, выбирают лучший, присваивают 5 звезд, которые равны 5000 рублей. И в эту субботу у нас был первый выпуск, в нем принял участие Олег Михайлович Газманов, оценивал песни, есть победитель, аж целых 2 победителя. Он в честь своего юбилея лично подарил еще дополнительно 5000 рублей. Совсем скоро у нас также в гостях у Никиты Леонова в шоу «5 звезд» будет певец Тони. Присылайте видео, как поете песни, и Тони, может быть, оценит именно ваш видеоролик, и именно вы станете любимчиком, победителем, который получит 5 звезд, то есть 5000 рублей из рук Тони. Все подробности в наших официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать, участвуйте, выигрывайте вместе с Дорожным радио. Не просто так я заговорил про Тони, потому что следующую песню «Ты мое небо» исполняет Тони, которая попадает в главную сетку песен эфира Дорожного радио.
1: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

у нас с вами не выходил в эфир. Сейчас обновленная главная сетка песен эфира Дорожного радио вашему вниманию представляется. И, кстати, я был в Санкт-Петербурге и посетил концерт Александра Иванова группы «Ронда» в прошлый четверг. Концерт был на открытой площадке. Погода в Питере, конечно же, непредсказуема. Утром лил дождь и думал, что все промокнем. На концерт все равно пошли. И вот во время концерта была прекрасная погода, красивый закат, вид на Финский залив, красивые виды и, конечно же, песни Александра Иванова группы «Ронда» вживую исполненные. Это особое удовольствие. Прям хорошо отдохнул с друзьями. И вот Александр Иванов, группа «Ронда», песни «Полчаса» в хит-параде звезд Дорожного радио топ-10 остается. Именно вам решать, на каком месте она окажется на следующей неделе с помощью голосования на сайте дорожное.ру. Пожалуйста, голосуйте, заходите, и только от вас зависит, кто и на каком месте окажется в следующие выходные в хит-параде звезд Дорожного радио топ-10.

0: Дорожного радио. Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
1: Не успел я выйти в понедельник на работу, как ко мне сразу начали приезжать артисты, и в том числе Алексей Петрухин приезжал. Мы с ним слушали его новые песни, которые планируются к выходу. Ведь у него 1 декабря большой сольный концерт в Москве. В концертном зале «Москва» будут дуэтные номера, будут сольные новые песни, в том числе и скоро в эфире Дорожного радио. Могу сказать, что Алексей Петрухин очень хорошо и плодотворно летом поработал. Много написал песен. Он пишет музыку и слова, и в соавторстве с некоторыми авторами работает. В общем, очень хороший, достойный материал получился. А пока что новые песни еще не вышли. У нас песни «Мы живы, пока мы любим» в хит-параде звезд Дорожного радио присутствует вновь. Так что голосуйте.

0: Дорожного радио. Топ-10.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И вашему вниманию представляю обновленную главную десятку песен эфира Дорожного радио. Вам предстоит определиться за неделю, проголосовать. И уже на следующей неделе подведем итоги, кто и как на каком месте окажется с помощью вашего голосования. Дорожный.ру в вашем распоряжении. Добро пожаловать. Дорожное радио очень много приготовило сюрпризов. Вот об одном мы уже поговорили с вами. То, что у нас теперь в эфире новое шоу «5 звезд», где вы можете выиграть 5000 рублей. А также в эфире Дорожного радио совсем уже скоро появится новая ведущая. И это звездная ведущая Дорожного радио Яна Чурикова. Подробности скоро в эфире. Следите, слушайте. И мы уже вовсю готовимся. Яна особенно готовится. Поэтому осень будет полна сюрпризов для вас, для слушателей Дорожного радио. Надеемся, все вам понравится. Далее с вами переходим к очередной песне. Вашему вниманию представляю Аниту Цой, ее композицию «Я твое море».

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Многие летом отдыхали, артисты в том числе, ну, а также они гастролировали, а некоторые и работали над новыми песнями. Вот звездный дуэт появился в завершении лета от участников Народной премии Звезд Дорожного радио, так скажем, от старожил Народной премии Звезд Дорожного радио. Татьяна Буланова примет участие в 14-й раз, Денис Маданов примет участие в 13-й раз в Народной премии Звезд Дорожного радио. И вот у них родился дуэт, называется «Москва-Санкт-Петербург». Вашему вниманию представляю эту песню. И она попадает в главную десятку песен эфира Дорожного радио. Дальше решать вам, на каком месте эта песня окажется. Дорожно.ру. Именно там проходит голосование за десятку песен эфира Дорожного.

0: Дорожного радио. Топ-10.
1: 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоится 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио». Я в очередной раз от лица Дорожного радио, от организаторов, говорю большое спасибо тем, кто купил билеты. Вас в этом году уже очень много. Вы покупаете каждый день десятки, ну, даже сотни билетов. Уже первые места практически раскуплены. Партер потихонечку тоже исчезает. VIP-ложи, кстати, в продаже тоже есть, и они раскупаются. Выбирайте лучшие места. Мы ждем вас 6 декабря в Ледовом дворце на народной премии «Звезды Дорожного радио». Будет много артистов, которые впервые примут участие в народной премии «Звезды Дорожного радио», получат свои первые звезды Дорожного радио. Ирина Круг, Никита Осин, в том числе, новички. У них песня «Без тебя» остается в хит-параде «Звезды Дорожного радио». А что, голосуйте, поддерживайте звездный дуэт.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Юбиляр этого года, 50 лет Николаю Баскову. Отмечать он будет большим сольным концертом в Москве. Наверняка Николай также приготовил много новых песен. Ну вот одна из новинок у нас попадает в хит-парад звезд дорожного радио. Называется она «Туманы». Вашему вниманию, давайте слушать и принимайте решение, голосовать вам за нее или нет. И если решите проголосовать, то это можно сделать на сайте дорожное.ру.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В завершении программы я вашему вниманию представлю потенциальную песню эфира от группы «Пятеро». Называется «Какая же ты красивая». А сейчас еще два участника у нас с вами по курсу, которые попали в обновленную десятку песен эфира Дорожного радио. Напомню, сегодня нету у нас с вами номеров, нету лидеров, нету тех, кто оказывается на грани вылета. Просто вашему вниманию представляю артистов в алфавитном порядке, которые дальше уже будут бороться за лидирующие позиции. Вы будете голосовать на сайте дорожный.ру. Итак, Сергей Лазарев следующий по списку, по алфавиту. Песня «Тут или там».

0: звезды дорожного радио.
1: Ну вот у нас осталась последняя исполнительница, которая после обновленного хит-парада попала в главную сетку песен эфира дорожного радио. Она уже была сегодня в дуэте. Это Денис Меданов, Татьяна Буланова. И вот ее сольная песня «Надо ли» от Татьяны Булановой тоже в главной сетке песен эфира дорожного радио остается. Так что голосуйте. Вот вся обновленная десятка песен эфира дорожного радио вашему вниманию представлена. Итак, Татьяна Буланова, «Надо ли».

0: обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банках.

0: банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД».
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Да что
14: заработали. Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
20: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Повтор программы.
21: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
22: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И, как обещал, в завершении программы я вашему вниманию представлю потенциальную песню эфира от группы «Пятеро». Называется она «Какая же ты красивая». Проголосовать за эту песню, высказать мнение, ставить комментарии, нравится вам эта песня или не нравится, вы можете в любой официальной группе дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать, нам очень важно ваше мнение. Итак, потенциальная песня эфира, группа «Пятеро», «Какая же ты красивая».

и все. Все запланированные дела на этот музыкальный час сделаны. И программа «Звездорожное радио ТОП-10» завершается. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующие выходные. Напомню то, что у нас новое шоу «5 звезд». Подробности в официальных группах «Дорожного радио». Принимайте участие. У вас есть возможность выиграть 5000 рублей. Также следите. Мы совсем скоро запустим наш конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио». И, следовательно, на это событие уже доступны билеты. Состоится это все 6 декабря в Санкт-Петербурге, Ледовом дворце, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио». Все, основное все сказал. До встречи через неделю. С вами был я, Кирилл Сорокин. Берегите себя, родных и близких.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России отмечают День шахтера. Праздник объединяет угледобывающие регионы по всей стране от Кузбасса и Донбасса до Якутии, Воркуты, Красноярского края и Ростовской области. Торжественные парады, концерты и праздничные мероприятия в последнее воскресенье августа проводят в Кемерове.

0: Новокузнецке, Шахтах, Луганске, Стаханове, Донецке и других городах. С профессиональным праздником работников и ветеранов угольной отрасли поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал всем горнякам крепкого здоровья, благополучия и успехов в их нелегком труде.
1: Россия.
0: Правительство на месяц продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газоилей для производителей. Ограничения будут действовать до 30 сентября в рамках мер по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке. Общий запрет на экспорт топлива сохраняется до 31 января будущего года, и до декабря запрещен вывоз авиакеросина из России.
1: Новый закон.
0: Правительство назначило Сбербанк расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания. Распоряжение уже вступило в силу. Рублевые доходы осужденных и уехавших граждан России, не исполняющих административные или уголовные наказания, будут зачислять на специальные счета в Сбере. Номера счетов появятся в реестре Минюста.
1: Мир.
0: США и Венесуэла заключили крупнейшую нефтяную сделку в истории. По крайней мере, такого мнения придерживается американский президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон получает контроль над пятой частью всех нефтяных запасов латиноамериканской страны. Это порядка 65 миллиардов баррелей венесуэльской нефти. Напомню, что в начале года США в ходе военной операции захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. После этого страну возглавила бывший вице-президент Делси Родригес.
1: Транспорт.
0: Авиакомпании смогут официально продавать билетов больше, чем мест в самолете. Министерство транспорта готовит поправки в воздушный кодекс, которые узаконят так называемый овербукинг. Разрешить его планируют только на популярных направлениях. Пассажиры, которые не смогут улететь из-за перепродажи билетов, получат компенсацию, альтернативный рейс, денежную выплату или комфортные условия ожидания. Сейчас эта практика в России юридически не урегулирована. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: ДОДА за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение ДОДА пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО ДОДА Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите

0: это в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kary.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kary. А вы?
1: ООО Kary. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
3: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: Дорожное радио представляет.
15: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Демни не теряй, то связь плохая. Целую.
14: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+.
16: Дорожное радио.

0: Привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
11: ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Скажи счастью «да».
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
13: 16+.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Главы России и Белоруссии провели деловые переговоры. Президент Владимир Путин принял в субботу своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в резиденции Новоогарёва. Лидеры двух стран обсуждали сотрудничество государств в промышленности, энергетике, торговле и цифровизации. 30 августа Владимир Путин также поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Президенту Белоруссии исполнилось 72 года.
0: Новый закон.
1: В России бриллиантами станут называть только природные алмазы. С 1 сентября синтетические камни получат обязательную маркировку, а их массу станут указывать не в каратах, а в граммах. Продавцам ювелирных украшений запретят называть такие камни бриллиантами. Корректный термин – ограненный синтетический алмаз, пояснили в Министерстве финансов. По мнению ведомства, новые правила защитят покупателей от переплаты за камни искусственного происхождения.
0: Мир.
1: Непал и Китай продолжают поисково-спасательные работы после сильного наводнения. По данным ТАСС, от стихии погибли более 730 человек, почти 3000 числятся пропавшими без вести, среди них 8 граждан России. Трех россиян удалось эвакуировать. Власти Непала ввели режим повышенной готовности. В поисково-спасательных работах участвует почти 20 тысяч человек.
0: Спорт.
1: Российские пятиборцы стали чемпионами мира под флагом и с гимном России. В Китае русские спортсмены завоевали золото в командном зачете. Егор Громадский, Андрей Бобров и Петр Борщов набрали максимальное количество очков. Мировое первенство в китайском Гуяне стало для наших пятиборцев первым за 7 лет. В этом виде спорта, напомню, участники соревнуются в фехтовании, плавании, конном спорте, а также комбинированной дисциплине беге со стрельбой.
0: Дороги.
1: Автострахование может подешеветь для водителей такси. Как пишут «Известия», Банк России предложил снизить минимальный порог тарифов по ОСГОП, оно же обязательное страхование ответственности перевозчиков. Финансовый регулятор подсчитал, что страховые компании ежегодно собирают с таксоперевозчиков почти 1 000 000 000 рублей, а выплачивают пострадавшим пассажирам менее 7% этой суммы. По данным издания, для водителей такси затраты на автостраховку снизятся, а вот пассажирам снижение цен на такси ожидать не стоит, поскольку доля страховки в себестоимости одной поездки незначительна. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ. Не оферта».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Дорожное радио представляет.
10: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
10: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.
11: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть.
5: весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассветном блаженстве.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: Да что за нормально?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
17: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
19: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то,

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. Микрофон Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство на месяц продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газоилей для производителей. Ограничения будут действовать до 30 сентября в рамках мер по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке. Общий запрет на экспорт топлива сохраняется до 31 января будущего года, и до декабря запрещен вывоз авиакеросина из России.
0: Новый закон.
1: Новую трудовую гарантию получат мамы с детьми до 3 лет. С 1 сентября при приеме на работу им нельзя будет назначать испытательный срок. Пока этот запрет действует только до достижения ребенком 1,5 лет. Если же испытательный срок уже назначен, он должен быть завершен до 1 сентября. А продление после этой даты будет незаконным.
0: Образование.
1: Минпросвещение готовит новый образовательный стандарт для начальной школы. Документ планирует обновить в будущем году. Как пояснил министр Сергей Кравцов, новые правила призваны синхронизировать знания, которые дети получают с 1 по 4 классы, с обучением на последующих ступенях, а также сделать более плавным переход к школе от детского сада. Напомню, что федеральный государственный образовательный стандарт – это документ, который постанавливает, что и как должны изучать школьники на каждой ступени образования.
0: Мир.
1: Бельгия вновь отказалась изымать замороженные российские активы. Министр обороны и внешней торговли Тео Франкен заявил, что вопрос не обсуждается. Так он прокомментировал предложение Швеции, Польши, Нидерландов и Испании найти новые способы конфискации около 200 миллиардов евро, заблокированных в бельгийском Евроклир. В декабре прошлого года Бельгия уже наложила вето на использование этих российских активов, отказавшись брать на себя риски в одиночку.
0: Транспорт.
1: Президент России опробовал возрожденную «Волгу». Владимир Путин посетил автоквастер в Нижнем Новгороде, где возрождают легендарный бренд. Президент осмотрел производство и лично опробовал флагманский кроссовер новой «Волги» К50. Он проехал за рулем от одного цеха к другому и отметил, что, цитирую, «очень хорошо мягко идет машина, в салоне тихо, управляется очень хорошо, буквально одним пальцем», конец цитаты. Глава государства также отметил практичность автомобиля и оставил автограф на капоте кроссовера. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ. Не оферта».
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
6: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
6: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
6: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
6: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь и жизнь.
0: Я твое море.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам

0: 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Ведь

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Дорожное радио.

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Автострахование может подешеветь для водителей такси. Как пишут «Известия», Банк России предложил снизить минимальный порог тарифов по ОСГОП, оно же обязательное страхование ответственности перевозчиков. Финансовый регулятор посчитал, что страховые компании ежегодно собирают с такси перевозчиков почти миллиард рублей, а выплачивают пострадавшим пассажирам менее 7% этой суммы.
0: Закон.
1: В России бриллиантами станут называть только природные алмазы. С 1 сентября синтетические камни получат обязательную маркировку, а их массу станут указывать не в каратах, а в граммах. Продавцам ювелирных украшений запретят называть такие камни бриллиантами. Корректный термин – ограненный синтетический алмаз, пояснили в Министерстве финансов. По мнению ведомства, новые правила защитят покупателей от переплаты за камни искусственного происхождения.
0: Россия.
1: Семейные пары получают денежные выплаты за долгий брак в 26 регионах России. Власти ввели выплаты к юбилеям семейной жизни, золотой, бриллиантовой и другим свадьбам. Как отмечает РИА Новости, федерального закона пока нет, поэтому суммы и условия всюду разнятся. От 5000 рублей в Калининградской области до 150 тысяч рублей в Челябинской. Супругам, которые провели в браке 70 лет и не менее 15 лет, прожили в регионе. Отмечу, что идеи ввести выплаты за долгий брак на федеральном уровне в августе звучали в Общественной палате. Главы России и Белоруссии провели деловые переговоры. Президент Владимир Путин принял в субботу своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в резиденции Новоогарёва. Лидеры двух стран обсуждали сотрудничество государств в промышленности, энергетике, торговле и цифровизации. В частности, речь шла о взаимодействии на площадках ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.
0: Транспорт.
1: Авиакомпании смогут официально продавать билетов больше, чем мест в самолете. Министерство транспорта готовит поправки в воздушный кодекс, которые узаконят так называемый овербукинг. Разрешить его планируют только на популярных направлениях. Пассажиры, которые не смогут улететь из-за перепродажи билетов, получат компенсацию, альтернативный рейс, денежную выплату или комфортные условия ожидания. Сейчас эта практика в России юридически не урегулирована. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Вечер.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: Дорожное радио.

0: Очень сложно.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. Моя любовь.

0: 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряют, а связь плохая. Целую.
1: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа-медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить Наталью с днем рождения из города Апатиты, Мурманской области. Дорогая Наташа, с днем рождения, счастья, здоровья и много-много благ. Хочу, чтобы тебя все любили, уважали и много-много тебя ценили. До свидания, спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 30 августа, День шахтера. Поздравляем всех россиян угольных регионов с Днем шахтера. В подарок пусть прозвучит песня «Артисты любви», «Сотрудники санатория». До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорогой Дорожное радио. От всей души поздравляю с днем рождения любимую внученьку Александру. Сашенька, желаю крепкого здоровья, удачи, радости, чистой любви, исполнения всех желаний. Будь счастлива и чтобы всегда охранял тебя ангел-хранитель. С любовью к тебе, бабушка Саша и все родные. Дорожному радио удачи, благополучия. Большое спасибо. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою маму, Людмилу Вячеславовну, с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, успехов во всех делах и всегда хорошего настроения. В теплых воспоминаниях о недавнем отпуске прошу поставить песню «Белый теплоход». Большое спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поставить песню Татьяны Сиенко. Я обожаю эту песню. Мне она очень нравится. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Лиза, поздравляю с днем рождения, желаю счастья, здоровья. И поставьте, пожалуйста, песню. До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Фомину Елену из города Югорска и пожелать ей счастья, удачи, волшебного дня рождения. Поставьте, пожалуйста, песню Кирилла Туриченко «Давай жить в кайф». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожнее радио. Я хочу передать привет своей маме Галине и пожелать ей, чтобы она почаще улыбалась. Поставьте песню «Нэнси» «Сигарет с ментолом». Спасибо большое.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поставить песню для своего любимого соседа. Чтобы у него было все здорово. Чтобы все было классно.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Лидия из города Шахты поздравляет с днем шахтера Кучмина Алексея Алексеевича и всех шахтеров, жителей города Шахты. И от души желает здоровья, сил, долголетия, позитива и отличного настроения. Благодарю, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своему брату Ване. Он сейчас едет в такси. И хочу, чтобы вы поставили песню «Зеленоглазое такси» Михаил Боярский. Спасибо, до свидания, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама.

0: 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою маму с днем рождения. Хочу ей пожелать всего самого наилучшего, чтобы она всегда сияла. Хочу пожелать ей самого крепкого здоровья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер! Дорожное радио. Дни отдыха шли, сметая все планы. В нашем отдыхе были, конечно, изъяны. Но они уходили куда-то, не спеша. Шторма не случилась, погода не изменилась. Было замечательное времяпрепровождение. И каждый день маршрутом длинным мы с Алексеем уплывали вдаль к дельфинам. Одна бы я не решилась. Хочу передать свои добрые пожелания девушке с хрустальным голосом, у которой много друзей семейных пар. Спасибо вам, что вы меня поддерживаете своим добрым словом. Спасибо любимому дорожному радио. Всем желаю счастья, добра, а самое главное – здоровья. С уважением ко всем.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Да что из нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Дорожное радио представляет.
7: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
6: Продолжение пушистого кинохита.
7: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
6: «Мой папа – медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Дорожное радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

наволочка снегом, где-то капает вода, плащ в углу висит. На Москву упало небо и зеленая звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черные.

могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России бриллиантами станут называть только природные алмазы. С 1 сентября синтетические камни получат обязательную маркировку, а их массу станут указывать не в каратах, а в граммах. Продавцам ювелирных украшений запретят называть такие камни бриллиантами. Корректный термин – ограненный синтетический алмаз, пояснили в Министерстве финансов. По мнению ведомства, новые правила защитят покупателей от переплаты за камни искусственного происхождения. Главы России и Белоруссии провели переговоры. Президент Владимир Путин принял в субботу своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в резиденции Ново-Огарёва. Лидеры двух стран обсуждали сотрудничество государств в промышленности, энергетике, торговле и цифровизации. В частности, речь шла о взаимодействии на площадках ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. 30 августа Владимир Путин также поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Президенту Белоруссии исполнилось 72 года. Российские пятиборцы стали чемпионами мира под флагом и с гимном России. В Китае русские спортсмены завоевали золото в командном зачете. Егор Громадский, Андрей Бобров и Петр Борщов набрали максимальное количество очков. Также в личном зачете Егор Громадский стал серебряным призером. Мировое первенство в китайском Гуяне стало для наших пятиборцев первым за 7 лет. В этом виде спорта, напомню, участники соревнуются в фехтовании, плавании, конном спорте, а также комбинированной дисциплине в беге со стрельбой. Непал и Китай продолжают поисково-спасательные работы после сильного наводнения. По данным ТАСС, от стихии погибли более 730 человек, почти 3000 числятся пропавшими без вести, среди них 8 граждан России. 3 россиян удалось эвакуировать. Власти Непала ввели режим повышенной готовности. В поисково-спасательных работах участвуют почти 20 тысяч человек. Гуманитарную помощь оказывают ООН, европейские и североамериканские страны.
0: Транспорт.
1: Автострахование может подешеветь для водителей такси. Как пишут «Известия», Банк России предложил снизить минимальный порог тарифов по ОСГОП, оно же обязательное страхование ответственности перевозчиков. Финансовый регулятор подсчитал, что страховые компании ежегодно собирают с таксоперевозчиков почти 1 000 000 000 рублей, а выплачивают пострадавшим пассажирам менее 7% этой суммы. По данным издания, для водителей такси затраты на автостраховку снизятся, а вот пассажирам снижение цен на такси ожидать не стоит, поскольку доля страховки в себестоимости одной поездки незначительна.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России бриллиантами станут называть только природные алмазы. С 1 сентября синтетические камни получат обязательную маркировку, а их массу станут указывать не в каратах, а в граммах. Продавцам ювелирных украшений запретят называть такие камни бриллиантами. Корректный термин – ограненный синтетический алмаз, пояснили в Министерстве финансов. По мнению ведомства, новые правила защитят покупателей от переплаты за камни искусственного происхождения. Главы России и Белоруссии провели переговоры. Президент Владимир Путин принял в субботу своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в резиденции Новоогарёва. Лидеры двух стран обсуждали сотрудничество государств в промышленности, энергетике, торговле и цифровизации. В частности, речь шла о взаимодействии на площадках ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. 30 августа Владимир Путин также поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Президенту Белоруссии исполнилось 72 года. Российские пятиборцы стали чемпионами мира под флагом и с гимном России. В Китае русские спортсмены завоевали золото в командном зачете. Егор Громадский, Андрей Бобров и Петр Борщов набрали максимальное количество очков. Также в личном зачете Егор Громадский стал серебряным призером. Мировое первенство в китайском Гуяне стало для наших пятиборцев первым за 7 лет. В этом виде спорта, напомню, участники соревнуются в фехтовании, плавании, конном спорте, а также комбинированной дисциплине беге со стрельбой. Непал и Китай продолжают поисково-спасательные работы после сильного наводнения. По данным ТАСС, от стихии погибли более 730 человек, почти 3000 числятся пропавшими без вести, среди них 8 граждан России. 3 россиян удалось эвакуировать. Власти Непала ввели режим повышенной готовности. В поисково-спасательных работах участвует почти 20 тысяч человек. Гуманитарную помощь оказывают ООН, европейские и североамериканские страны.
0: Транспорт.
1: Автострахование может подешеветь для водителей такси. Как пишут «Известия», Банк России предложил снизить минимальный порог тарифов по ОСГОП, оно же обязательное страхование ответственности перевозчиков. Финансовый регулятор посчитал, что страховые компании ежегодно собирают с таксоперевозчиков почти 1 миллиард рублей, а выплачивают пострадавшим пассажирам менее 7% этой суммы. По данным издания, для водителей такси затраты на автостраховку снизятся, а вот пассажирам снижение цен на такси ожидать не стоит, поскольку доля страховки в себестоимости одной поездки незначительна.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.
1: Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Oh my.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Отказ рулевого», «Шинный бунт» и «Детские беседы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Потеря управления. Страшная штука, но бороться с ней можно. При отказе рулевого первое дело – спокойствие и грамотные действия. Во-первых, предупредите всех о проблемах. Дальний свет, аварийка, гудок. Теперь торможение только очень и очень аккуратно, ведь любой самый маленький занос вы уже не сможете скорректировать рулем. После остановки – эвакуатор и СТО. Руль – это серьезно. Кстати, отказу рулевого управления часто предшествует тугое или, наоборот, легкое вращение руля. Не поленитесь, проверьте на сервисе. Автомобили становятся все надежнее, однако это не отменяет некоторых действительно критических ситуаций. Например, на ходу лопнула шина. Автомобиль резко тянет в сторону. Что делать? Во-первых, не тормозите. Во всех смыслах, в том числе, не вздумайте сразу жать на педаль тормоза. Уйдете в занос. Руль держать как можно крепче. Плавненько отпускайте педаль газа, потихоньку понижайте передачи. Как только скорость станет приемлемо низкой, легонько жмете на тормоз до полной остановки, причем желательно съехать с проезжей части. Уф, утираете мокрый пот со лба и вперед, замена колеса. И еще одно небольшое напоминание автолюбителям. 1 сентября. Ага, на дорогах дикие дети. Дикие в том смысле, что за лето многие отвыкли от дорожного движения. В общем, чего там распространяться? Просто будьте вдвойне внимательней. И, кстати, если есть свои школьники-наследники, не забудьте прочитать небольшую лекцию об опасностях на дорогах и навесить парочку световозвращателей на одежду и рюкзак. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России бриллиантами станут называть только природные алмазы. С 1 сентября синтетические камни получат обязательную маркировку, а их массу станут указывать не в каратах, а в граммах. Продавцам ювелирных украшений запретят называть такие камни бриллиантами. Корректный термин – ограненный синтетический алмаз, пояснили в Министерстве финансов. По мнению ведомства, новые правила защитят покупателей от переплаты за камни искусственного происхождения. Автострахование может подешеветь для водителей такси. Как пишет «Известия», Банк России предложил снизить минимальный порог тарифов по ОСГОП, но же обязательное страхование ответственности перевозчиков. Финансовый регулятор подсчитал, что страховые компании ежегодно собирают с таксоперевозчиков почти 1 миллиард рублей, а выплачивают пострадавшим пассажирам менее 7% этой суммы. По данным издания, для водителей такси затраты на автостраховку снизятся, а вот пассажирам снижение цен на такси ожидать не стоит, поскольку доля страховки в себестоимости одной поездки незначительна. Семейные пары получают денежные выплаты за долгий брак в 26 регионах России. Власти ввели выплаты к юбилеям семейной жизни, золотой, бриллиантовой и другим свадьбам. Как отмечает РИА Новости, федерального закона пока нет, поэтому суммы и условия всюду разнятся. От 5000 рублей в Калининградской области до 150 тысяч рублей в Челябинской. Супругам, которые провели в браке 70 лет и не менее 15 лет, прожили в регионе. Главы России и Белоруссии провели деловые переговоры. Президент Владимир Путин принял в субботу своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в резиденции Новоогарёва. Лидеры двух стран обсуждали сотрудничество государств в промышленности, энергетике, торговле и цифровизации. В частности, речь шла о взаимодействии на площадках ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.
0: Транспорт.
1: Авиакомпании смогут официально продавать билетов больше, чем мест в самолете. Министерство транспорта готовит поправки в воздушный кодекс, которые узаконят так называемый овербукинг. Разрешить его планируют только на популярных направлениях. Пассажиры, которые не смогут улететь из-за перепродажи билетов, получат компенсацию, альтернативный рейс, денежную выплату или комфортные условия ожидания. Напомню, что овербукинг – это практика, основанная на том, что определенный процент пассажиров не приходит на рейс из-за опозданий, изменившихся планов и так далее. Сейчас эта практика в России юридически не урегулировано.
0: Новости на Дорожном радио.